0: дело.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет. Разведенный

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты – лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами, окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Между нами дни, а между нами ночи, к счастью, разные. Монотонным стуком отражается дорога в никуда. За окном мелькают километры и столбы однообразные. А в стакане сахарным кусочком растворяются года.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Тут запахи весны, лавандовые сны сверкают на горах огни.

0: Парис.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует и мог, закапали с веток березы. Людей благодарные –

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Сколько жизней прошло без меня, сколько жизней ушло от меня.
1: Я вернулся домой,

0: на вкус.
1: Радио Z.
2: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом.

0: свернуть.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

поспешили солдату письмо передать. Там стояло сначала: «Извини, что молчала»,

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

выстудить, если плавится боль. Нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли. Сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну. Уж сколько раз ее подмять пытались. Порой казалось, мы идем ко дну.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: И вот когда ступлю я на порог, меня с улыбкой встретишь, улыбнешься, как Бог.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов обсудили на Петербургском международном экономическом форуме финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главное заявление. Антон Силуанов сказал, что Россия достигла финансового суверенитета, текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению фонда нацбезопасности. Показатели исполнения бюджета России за 5 месяцев этого года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами. Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила. Максим Орешкин рассказал, что экономика Европы за последние 3 года выросла на 3%, тогда как российская – на 10%. В экономике страны провалов нет. Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда. Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки. Эффект от решений Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики проявится в экономике в первом полугодии 2027-го. Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть, отметил он. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. С 1 июня 2026 года дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщают российские железные дороги. В РЖД пояснили, что во время следования маршрута поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут только уполномоченному встречающему лицу, имя которого заранее будет указано в заявлении, и сопровождающий детский билет информации. Оформить заявку на такой билет можно в кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. На посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Поле брани, такое же поле, где когда-то мы сеяли хлеб. Но ему и спустя эти годы так больно, ведь память хранит.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

всем в этой жизни бывает подчас нелегко. Только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

0: Россия, чтобы жила моя Россия.
1: Минная опасность.
2: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
1: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
2: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
1: Отойдите как можно дальше.
2: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
1: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
2: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
1: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
2: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
1: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
2: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
1: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
2: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
1: Берегите себя и своих близких.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов обсудили на Петербургском международном экономическом форуме финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главные заявления. Антон Силуанов сказал, что Россия достигла финансового суверенитета, текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению фонда нацбезопасности. Показатели исполнения бюджета России за 5 месяцев этого года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами. Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила. Максим Орешкин рассказал, что экономика Европы за последние 3 года выросла на 3%, тогда как российская – на 10%. В экономике страны провалов нет. Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда. Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки. Эффект от решений Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики проявится в экономике в первом полугодии 2027-го. Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть, отметил он. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. С 1 июня 2026 года дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщают российские железные дороги. В РЖД пояснили, что во время следования маршрута поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут только уполномоченному встречающему лицу, имя которого заранее будет указано в заявлении, и сопровождающий детский билет информации. Оформить заявку на такой билет можно в кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. На посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: я и березки твои обниму. И меня нет на свете счастливее, потому что в России живу.
1: Радио Зет.

Тебя считал я некрасивой, толпы старался на катке. Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Защитники обители, отважные бойцы и доблестные рыцари, лихие храбрецы, сил темных победители, без званий и имен, отечества служители, солдаты всех времен. За вас, ребята славные, чтоб не было войны, вы наши силы главные, вы армия страны.
2: Покидают родные края пацаны, позвала их сегодня отчизна. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитите нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: вернулись!
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Замруководителя администрации президента Максим Орешкин, глава Минэкономики Максим Решетников и глава Минфина Антон Силуанов обсудили на Петербургском международном экономическом форуме финансовый суверенитет, изменения в экономике, бюджетную политику и отношение к санкциям. Их главные заявления. Антон Силуанов сказал, что Россия достигла финансового суверенитета, текущая внешнеэкономическая конъюнктура позволяет перейти к накоплению фонда нацбезопасности. Показатели исполнения бюджета России за 5 месяцев этого года указывают, что правительство не перегнуло палку с налогами. Курс рубля должен в меньшей степени зависеть от цен на энергоресурсы. Этому поможет корректировка бюджетного правила. Максим Орешкин рассказал, что экономика Европы за последние 3 года выросла на 3%, тогда как российская – на 10%. В экономике страны провалов нет. Главным фактором новой модели экономического роста является рост производительности труда. Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике активно продолжаются. Экономическую ситуацию в ближайшее время будут определять крепкий рубль и высокие процентные ставки. Эффект от решений Центробанка по смягчению денежно-кредитной политики проявится в экономике в первом полугодии 2027-го. Рост зарплат может и должен опережать рост производительности труда, поскольку запас для увеличения еще есть, отметил он. Правительство внесло в Госдуму законопроекты, которые позволят внимательнее следить за ростом цен на продукты. Речь идет о том, чтобы отслеживать стоимость продовольственных товаров на разных этапах, от поставщиков до продажи. Это нужно, чтобы быстрее замечать резкое подорожание и понимать его причины. Кабмин сможет определить ведомства, которые получат для такого анализа данные от Федеральной налоговой службы. В них могут быть сведения о ценах, объемах продаж, сделках между компаниями, а также об их доходах, расходах и прибыли. Это нужно, чтобы ФНС могла передавать такие данные уполномоченным органам, несмотря на режим налоговой тайны. С 1 июня 2026 года дети от 10 до 16 лет смогут путешествовать на поездах более чем по 20 маршрутам без сопровождения взрослых, сообщают российские железные дороги. В РЖД пояснили, что во время следования маршрута поезда за детьми будут присматривать начальник поезда и проводник. На станции прибытия ребенка передадут только уполномоченному встречающему лицу, имя которого заранее будет указано в заявлении, и сопровождающий детский билет информации. Оформить заявку на такой билет можно в кассах не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. На посадке в поезд нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, на который оформлен билет, оригинал и 2 копии заявления об ответственности за перевозку, выдается в кассе, и квитанцию об оплате услуги. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык Мираторг. Килограмм 299,90. Аэрозоль Гардекс Суперсила. 210 миллилитров. 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: ты герой.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Булгакова Арина, город Губкин. Великая война. Была война 40-х. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтоб не было невзгоды. За то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались. Солдаты насмерть там сражались. И 18 лет свои за нас отдали жизнь. Они, да что случилось, не забудем. И до конца мы будем помнить тот подвиг, тот 40-х. Про тех, кого уж нет живых.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду, 13 округам. Противник совершил 10 артиллерийских обстрелов, 6 раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений, 78 вражеских беспилотников сбиты и подавлены. В Шебекинском округе ранения получили 3 мирных жителя. Информацией поделился глава региона. Валентин Демидов рассказал о том, что усиливается контроль за работой операторов городской горячей линии, которая функционирует в мэрии Белгорода круглосуточно. По телефону горячей линии 27-7206 можно сообщить о проблемах в следующих сферах: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная сфера, содержание жилого фонда, работа управляющих компаний. Линия создана для оперативного приема обращений по вопросам, которые требуют повседневного внимания муниципальных служб. В экстренных ситуациях, когда требуется немедленная помощь, пожары, обстрелы, аварии на коммунальных сетях с угрозой жизни людей, ДТП с пострадавшими, происшествия на водных объектах, необходимо звонить по номеру 112. Это единая дежурно-диспетчерская служба, которая координирует выезд экстренных служб, пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийных бригад, газа и водоснабжения. Пожалуйста, разделяйте повседневные вопросы ЖКХ и благоустройства, это горячая линия мэрии, управ, и ситуации, угрожающие жизни или здоровью, это 112. Это позволяет службам работать быстрее и без лишней нагрузки на экстренные каналы, отметил мэр города. Белгородскую детскую областную больницу обеспечили новым офтальмологическим оборудованием. Ретинальная камера последнего поколения делает цветные снимки глазного дна, что позволяет выявить патологии и в динамике контролировать лечение. В среднем в месяц обследуют 10-15 пациентов. Как правило, это малыши, которые родились раньше положенного срока. Объективность данных и возможность консультации с коллегами из федеральных клиник – преимущества, которые с этим аппаратом появились у наших специалистов и их маленьких пациентов. Преимущество новейшей модели ретинальной камеры еще и в мобильности. Диагностика возможна не только в кабинете врача, но и в реанимации или палате. В Белгороде преображают клумбу у памятника князю Владимиру, озеленители высадят 3500 цветов. Растения будут радовать горожан ярким цветом – от белого до насыщенно-розового. В Белгорблагоустройстве отметили, что растения отличаются долгим цветением – до поздней осени. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио «З». И нет радиостанции патриотичнее.
1: Война – слово женского рода, а идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела до бела.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Пока душа

0: решай!
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Позвони мне, позвони. Позвони мне, ради Бога. Через время протяни.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Ты что, братан, плохие вести? До слез смотрю, а что виной? Держись, мы тут всегда все вместе. С детьми, а может что с женой? А он известный всем, как верный, застыл с письмом в одной руке. За всю войну никто, наверное, слез на его не знал щеке. Шальной не кланялся он пули, шел впереди в неравный бой. Вот по ротации вернули, все, отдых, смерть, пока, отбой. А тут письмо, нет, не из дома. Но он ему, конечно, рад, и детский почерк незнакомый. Воюйте, дяденька солдат. Мы все хотим, все наши дети, чтоб больше не было войны. Пусть будет мир на целом свете, и лучше нашей нет страны.
2: Вы к нам в поселок приезжайте, здесь лес и речка и трава. А ранит враг, вы так и знайте, за вас горой весь третий А.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Бесплатно. Работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 52 раза атаковали территорию Белгородской области. Совершены удары по Белгороду 13 округам. Противник совершил 10 артиллерийских обстрелов, 6 раз производил сбросы взрывных устройств с беспилотников. Благодаря профессиональной работе расчетов ПВО и всех подразделений, 78 вражеских беспилотников сбиты и подавлены. В Шебекинском округе ранения получили 3 мирных жителя. Информацией поделился глава региона. Один человек погиб, еще один получил ранение при атаке дрона в Красноярском округе. В поселке Отрадовском дрон ударил по предприятию. Один находившийся на территории мужчина скончался на месте от полученных травм. Второго бойцы подразделения «Барс Белгород» доставили с осколочными ранениями головы и ног в Красноярскую ЦРБ. Выражаем соболезнования родным и близким погибшего. Валентин Демидов рассказал о том, что усиливается контроль за работой операторов городской горячей линии, которая функционирует в мэрии Белгорода круглосуточно. По телефону горячей линии 27-7206 можно сообщить о проблемах в следующих сферах: жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, социальная сфера, содержание жилого фонда, работа управляющих компаний. Линия создана для оперативного приема обращений по вопросам, которые требуют повседневного внимания муниципальных служб. В экстренных ситуациях, когда требуется немедленная помощь, пожары, обстрелы, аварии на коммунальных сетях с угрозой жизни людей, ДТП с пострадавшими, происшествия на водных объектах, необходимо звонить по номеру 112. Это единая дежурно-диспетчерская служба, которая координирует выезд экстренных служб, пожарной охраны, полиции, скорой помощи, аварийных бригад, газа и водоснабжения. Пожалуйста, разделяйте повседневные вопросы ЖКХ и благоустройства, это горячая линия мэрии, управ, и ситуации, угрожающие жизни или здоровью, это 112. Это позволяет службам работать быстрее и без лишней нагрузки на экстренные каналы, отметил мэр города. Белгородскую детскую областную больницу обеспечили новым офтальмологическим оборудованием. Ретинальная камера последнего поколения делает цветные снимки глазного дна, что позволяет выявить патологии и в динамике контролировать лечение. В среднем в месяц обследуют 10-15 пациентов. Как правило, это малыши, которые родились раньше положенного срока. Объективность данных и возможность консультации с коллегами из федеральных клиник – преимущества, которые с этим аппаратом появились у наших специалистов и их маленьких пациентов. Преимущество новейшей модели ретинальной камеры еще и в мобильности. Диагностика возможна не только в кабинете врача, но и в реанимации или палате. В Белгороде преображают клумбу у памятника князю Владимиру, озеленители высадят 3500 цветов. Растения будут радовать горожан ярким цветом – от белого до насыщенно-розового. В Белгорблагоустройстве отметили, что растения отличаются долгим цветением – до поздней осени. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени!

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Корабли постоят.

не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Костякова, 41.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
8: Телефон 372-672. 372-672.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
9: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: огонь пойду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

столичный. Будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: забудьте про меня.
1: Песни нашей победы.

0: Дзен. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями, имеют большую общую границу и продолжают развивать сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Говоря о Китае, президент отметил, что страна быстро развивается и занимает все более заметное место в мировой экономике и политике. В России планируют ужесточить правила продажи лекарств. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Самая полезная для здоровья человека часть овощей – ботва. Второе место занимают плоды, а последние – корнеплоды. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии Международного экономического форума по особенностям национального питания. По словам главы Минздрава, заявления отдельных врачей по вопросу полезности овощей и фруктов несут действительно разную информацию, поскольку эти два вида продуктов не следует объединять в одну категорию с точки зрения пользы для организма. Мурашко отметил, что у фруктов может быть высокий гликемический индекс, поэтому овощи априори полезнее их. Также на форуме предложили ввести социальные купоны на полезные продукты для россиян. С инициативой выступил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он также предложил создать конструктор правильного питания. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявили в Госдуме. Отмечено, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч, а на собеседование предлагают 50 тысяч рублей. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты. По мнению парламентариев, следует обязать работодателей раскрывать вакансии структуру зарплаты, оклад, премии, надбавки. Нужно также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

должен дохнуть 20 лет от скуки. За то, что изменить хотел один. За то, что нас не взяли на поруки. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. У нас рождение врезано на коже. Мы знаем все пути в ультрамарин. За то, что ваш бог умер, а дьявол мож.

Но я один, но я один, но я один, один из вас. Плевать нам на твой бизнес,

подарили нам Агата Кристи. А мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Спасибо вам за все, что вы прислали. Спасибо за эмбарго и за Крым. Теперь, как говорил товарищ Сталин, мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Я счастлив жить с тобой, слышишь, Владимир?

0: вас.
1: Пойми, все то, что любим мы, не важно. Ночные драки, женщины и джин. Но просто должен знать отныне каждый, что мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин. Мы возьмем Манхэттен, а потом Берлин.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья».
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 5 июня, в нашем регионе малооблачно, возможен небольшой дождь, ветер восточный до 2 метров в секунду. Воздух прогреется днем до 24 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

поле скорюженных дорог. Села сирень, росла трава. В зеленой форме паренек читал стихи из брата два. А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

0: земле.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Россия и Китай могут скоро объявить о новых договоренностях в сфере энергетики. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с представителями мировых информагентств на полях Петербургского международного экономического форума. Президент назвал две страны естественными партнерами. Он отметил, что Россия и Китай являются соседями, имеют большую общую границу и продолжают развивать сотрудничество. Товарооборот между странами вырос почти до 250 миллиардов долларов. Результаты взаимодействия Москвы и Пекина он назвал впечатляющими. Говоря о Китае, президент отметил, что страна быстро развивается и занимает все более заметное место в мировой экономике и политике. В России планируют ужесточить правила продажи лекарств. Инициатива направлена в Центр развития перспективных технологий, который выступает оператором системы «Честный знак». Механизм должен будет работать по аналогии с дорожными камерами. Кассовые системы передают информацию о продажах, а при выявлении нарушения будет сформировано постановление, которое направят в личный кабинет компании на портале госуслуги. Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что все российские пациенты обеспечены необходимыми лекарственными препаратами, а количество обращений граждан по вопросам нехватки медикаментов продолжает снижаться. Самая полезная для здоровья человека часть овощей – ботва. Второе место занимают плоды, а последние – корнеплоды. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на сессии Международного экономического форума по особенностям национального питания. По словам главы Минздрава, заявления отдельных врачей по вопросу полезности овощей и фруктов несут действительно разную информацию, поскольку эти два вида продуктов не следует объединять в одну категорию с точки зрения пользы для организма. Мурашко отметил, что у фруктов может быть высокий гликемический индекс, поэтому овощи априори полезнее их. Также на форуме предложили ввести социальные купоны на полезные продукты для россиян. С инициативой выступил глава ВЦИОМ Валерий Федоров. Он также предложил создать конструктор правильного питания. Работодателей следует штрафовать за указание завышенных зарплат в описании вакансий. Об этом заявили в Госдуме. Отмечено, что зачастую вакансии пишут от 100 тысяч, а на собеседование предлагают 50 тысяч рублей. Более 60% соискателей сталкивались с расхождением заявленной и реальной зарплаты. По мнению парламентариев, следует обязать работодателей раскрывать в вакансии структуру зарплаты, оклад, премии, надбавки. Нужно также создать открытый реестр недобросовестных работодателей на сайте Роструда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Продуктивного времени.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ярмарка ивановского текстиля. Цены от производителя. Подушки, одеяла, пледы, постельное белье, полотенца и трикотаж напрямую с фабрики. Скидки до 50%. Ярмарочный двор. Костякова, 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык «Мираторг». Килограмм. 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей. Строительство дорог и внутриплощадочных проездов. Ямочный ремонт. Аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
8: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио З. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Слезы душат меня из России моей, уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тих.

никому тебя, Родина, у меня не отнять. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгает цепью, предательски душу мне рвет. Ну а сердце мое все остаться, остаться стремится. Ну а сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: отнять.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
5: Слова, слова. Слова, одни слова.
4: Не знаю, как сказать тебе.

0: Я люблю тебя.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Несмотря на стремительные изменения в мире, роль учителя в

В образовательном процессе остается неизменно ключевой. Педагог сегодня – это профессия для тех, кто хочет не только передавать знания, но и быть частью больших изменений. Молодежь это понимает. Педагогическое образование входит в топ-3 самых востребованных у абитуриентов. В Белгородской области обучение подрастающего поколения ведет 531-я школа. Занятия проводят 11 988 учителей, из которых каждый третий в возрасте до 39 лет. В течение трех последних лет в среднее учебное заведение региона пришли порядка 700 молодых педагогов, из них почти 300 в прошлом году. В рамках федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда», призванной подчеркнуть важность и необходимость профессии учителя, создан информационный портал «Будьучителем.рф». Это навигатор возможностей образования в России, который поможет выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, взять на вооружение успешные кейсы представителей педагогического сообщества. А лицом рекламной кампании стал Дмитрий Баланчуков, учитель китайского и английского языков гимназии номер 22 Белгорода, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2025». Белгородская молодежь может получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих идей в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты». Он проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками могут стать граждане России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Проект принимают по одной из 18 номинаций конкурса. Заявки через систему «Молодежь России» до 16 июля. Конкурс помогает молодым авторам небольших инициатив получить финансовую поддержку. Победители смогут реализовать свои идеи, направленные на улучшение качества жизни, сохранение культурного наследия, привлечение молодежи к социальному проектированию, отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты» станет первым шагом для многих начинающих проектных команд. Для участников также предусмотрена упрощенная система отчетной документации. Новый остановочный пункт начал действовать в Белгородском округе на маршруте следования автобуса номер 120Ш, поселок Дубовое, микрорайон Европа. Пассажирский транспорт теперь будет останавливаться на остановке улица Фиалковая. Остановочный пункт сделали для улучшения транспортной инфраструктуры микрорайона Тополек и повышения качества перевозок пассажиров в Дубовом. Он обустроен на обратном пути следования автобуса номер 120Ш. Перевозчик уже внес изменения в маршрут и определил стоимость проезда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

смотришь закат. А я увернулся от пули, распять и этому рад. Красивые фото в соцсети со смыслом по теме посты.

0: Радио Z.
1: Сирены тишь разрезана в клочья, и лампа от взрыва снаряда мигает. Динамик мобильного вновь клокочет. Доктор гражданский, разрывная, приемный.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях семья Светличных. Глава семьи Алексей, хранительница семейного очага Любовь и главная наша героиня Анечка. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Анют, знаешь, для чего я тебя пригласила сегодня к нам в гости? Догадываешься?
4: Да, потому что я езжу в госпиталь и поднимаю боевой дух солдатам.
1: А как ты это делаешь? Расскажи нам.
4: Я для них пою, танцую, им это нравится.
1: А скажи, пожалуйста, это твое было желание или тебе родители подсказали?
4: В целом, мне самой понравилось. Я могу рассказать, как я первый раз побывала в госпитале.
1: Давай, расскажи, нам очень интересно.
4: Я была на лид-гостиной у Натальи Чехуновой, белгородской поэтессы. И я там тоже выступала. И на этой же лид-гостиной был Дроздов Виктор Иванович. Он организатор Благовеста. И после того, как лид-гостиная закончилась, он у моих родителей у меня спросил, а хочу ли я выступать в госпитале. Мне очень понравилась эта идея. И когда я первый раз выступила в госпитале, я поняла, что чем чаще я буду ездить, тем лучше будет для солдат.
1: Слушай, ну у тебя, конечно, такая уникальная возможность увидеть своими глазами наших героев, наших защитников. Скажи, пожалуйста, с какой песней первый раз ты выступала? Или это был танец? Мама может помочь.
3: Я не вспомню, что это было, танец или песня, но мы ездили с полноценным концертом. Это было 10 номеров, и Аня их не сразу исполняла, а блоками. То есть она исполнила две песни, потом кто-то еще пел или, допустим, рассказывал стихи, а потом опять Аня выступала. И так вот было по кругу 5 раз, поэтому были песни семейные, про счастье, про победу, про русский солдат. Мы подбирали специально костюмы для каждого блока и переодевались в то время, пока шли другие номера, для того, чтобы полноценно образ мог передать именно настроение и смысл номера, которое Аня потом пропевала или танцевала.
1: Ваш папа, я смотрю, поддерживает вас во всем. Вопрос. Как девчонки затянули вас в эту авантюру?
2: Тут затягивать не пришлось. Мы все делаем вместе. То есть на всех концертах, на всех Аниных выступлениях, даже на репетициях, когда приходится ее ждать, мы вдвоем с женой стараемся быть все время рядом с ней. Потому что у нас был даже один случай, когда по объективным причинам мы первый раз не могли попасть на ее концерт. У нее были слезы. А как? А что? Мы нашли способ, что один из нас все-таки попал на этот концерт. И вот за все время мы, по-моему, не пропустили еще ни разу ни одно ее выступление.
3: Я хочу добавить то, что папа включился в процесс вместе с Аней. Первое и самое важное для того, чтобы немножко ее разгрузить. Потому что бывали случаи, когда Аня была не совсем здорова. Но она не хотела отказываться от поездки в госпиталь, потому что она вот действительно прикипела к этому делу. Хоть мы и волновались изначально, что первый раз, когда приехали, а какие солдаты будут? А будет ли это для ребенка какой-то травмой? Никакой травмы не было. Она подходила, обнимала, они ей дарили шевроны. То есть общение пошло вот просто, как будто они виделись уже не первый раз. И папа начал включаться, чтобы успела я Аню, например, переодеть. Или чтобы, вот, например, она отдышалась, потому что был танец, а как сразу петь? Соответственно, выходил папа. Голос хорошо поставлен, он играет на гитаре, поэтому на большую аудиторию, может быть, он и не готов выходить в силу того, что не было такой практики. Мы технари по образованию. А вот для солдат от души это было воспринято вот просто на ура. Его, как и Аню, записывали на телефон, подходили, жали руку, поэтому это его тоже как бы подбодряло, что значит он на своем месте. И вот так вот у них сложились даже какие-то дуэты. То есть мы выбирали песни, где можно было исполнить, например, один куплет Аня, припев они вместе, второй куплет папа, припев они вместе. Если бы мы поработали, возможно, с профессионалами, это был бы вообще супер номер. Но для госпиталя это было действительно вот душевно, потому что они подходили и после этого говорили, что вот я как дома побывал, вот у меня дочка такая, у меня внучка такая. И мы понимали, что мы делаем что-то нужное.
1: Очень жалко, что вы сегодня приехали к нам без гитары.
2: Ну, я редко играю.
1: Скажите,
2: на гитаре,
1: если
2: больше под минусовки какие-то.
1: Возможно, сейчас у вас буквально отрывочек что-нибудь, Санечка, исполнить.
4: Расскажи мне, папа, почему всегда

0: К лету лед растает, с гор ручьи стекут, словно птицы в стаю их реки соберут. Звезд пока на небе люди не сочли, розы от природы нам подарок принесли.
1: Молодцы! Анюта, какие планы на будущее у тебя?
2: Пока не закончится война, дальше ездить в госпиталь, в санчасть, выступать перед солдатами, чтобы поднимать им настроение.
1: Мы благодарим вас за то, что вы к нам сегодня приехали, нашли время в своем плотном достаточно графике. Родители, вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете свою дочку, за то, что вы всегда рядом. А тебе, Анюта, очень повезло с твоими родителями, потому что твои родители находятся с тобой рядом. Спасибо вам большое.
3: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Спасибо большое всем.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях семья Светличных. Алексей, Любовь и Анечка. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Несмотря на стремительные изменения в мире, роль учителя в образовательном процессе остается неизменно ключевой. Педагог сегодня – это профессия для тех, кто хочет не только передавать знания, но и быть частью больших изменений. Молодежь это понимает. Педагогическое образование входит в топ-3 самых востребованных у абитуриентов. В Белгородской области обучение подрастающего поколения ведет 531-я школа. Занятия проводят 11 988 учителей, из которых каждый третий – в возрасте до 39 лет. В течение 3 последних лет в среднее учебное заведение региона пришли порядка 700 молодых педагогов, из них почти 300 в прошлом году. В рамках

Федеральной рекламной кампании «Учитель навсегда», призванной подчеркнуть важность и необходимость профессии учителя, создан информационный портал «будьучителем.рф». Это навигатор возможностей образования в России, который поможет выбрать колледж или вуз, узнать о возможностях профессионального развития, взять на вооружение успешные кейсы представителей педагогического сообщества. А лицом рекламной кампании стал Дмитрий Баланчуков, учитель китайского и английского языков гимназии номер 22 Белгорода, победитель всероссийского конкурса «Учитель года России 2025». Белгородская молодежь может получить до 300 тысяч рублей на реализацию своих идей в рамках конкурса «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты». Он проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Участниками могут стать граждане России и Абхазии в возрасте от 14 до 35 лет. Проект принимают по одной из 18 номинаций конкурса. Заявки через систему «Молодежь России» до 16 июля. Конкурс помогает молодым авторам небольших инициатив получить финансовую поддержку. Победители смогут реализовать свои идеи, направленные на улучшение качества жизни, сохранение культурного наследия, привлечение молодежи к социальному проектированию, отметил руководитель Росмолодежи Григорий Гуров. Конкурс «Росмолодежь. Гранты. Микрогранты» станет первым шагом для многих начинающих проектных команд. Для участников также предусмотрена упрощенная система отчетной документации. Новый остановочный пункт начал действовать в Белгородском округе на маршруте следования автобуса номер 120Ш, поселок Дубовое, микрорайон Европа. Пассажирский транспорт теперь будет останавливаться на остановке улица Фиалковая. Остановочный пункт сделали для улучшения транспортной инфраструктуры микрорайона Тополек и повышения качества перевозок пассажиров в Дубовом. Он обустроен на обратном пути следования автобуса номер 120Ш. Перевозчик уже внес изменения в маршрут и определил стоимость проезда. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов во всем!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда. Не люблю.

0: бою.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

сезон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза падает.

0: победы. Мы встаем как один.
1: Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Он также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может приехать для этого в Москву. Американская газета New York Times пишет, письмо Зеленского Путину было пиар-ходом. Журналисты издания указывают на двойственность послания. Из него не ясно, чего глава киевского режима пытается добиться, сочетая призывы к миру с провоцированием конфликта. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. Отдельно Новак обратил внимание на производительность. По его словам, она пока растет медленнее, чем зарплаты, поэтому ее повышение остается важным условием для устойчивого развития экономики. Эффективность борьбы с мошенниками в интернете, ответственность за финансовые потери граждан и новые инструменты.

проекта защиты от онлайн-преступников обсудили на сессии Международного экономического форума с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко. Действуют десятки мер против кибермошенников. Они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан. Это подтверждается статистикой. «Мы переломили тенденцию, но работа продолжается», — сказал Григоренко. Среди наиболее востребованных инструментов защиты 30 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов, 1,8 миллиона россиян воспользовались самозапретом на оформление сим-карт, 4 миллиона воспользовались жизненной ситуацией защиты от мошенников на госуслугах. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Его второе чтение ожидается в ближайшие недели. Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов на сессии по автопрому на Международном экономическом форуме заявил, что Россия через несколько лет может выйти на рынок продажи новых автомобилей в объеме 2,5 миллиона машин в год. Объем российской техники должен достичь 80%. По данным Комитета автопроизводителей и Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2025 года на российском рынке было продано 1,35 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей. С учетом альтернативных каналов поставок этот показатель составил 1,36 миллиона машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам и добрых дорог!

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на «Мире Белогорья». Смотрите в наших соцсетях.
1: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строки.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

свет. На кухне наши разговоры у мамы в двушке. Шахтерские каски, коногонки, яркий свет. Рыбалка, волка, терпкий чай в алюминиевой кружке. Твой старый дом, чердак и наш любимый сад. На пыльных полках шкафа запах твоих наград. За каждым орденом, медалью, за каждой звездой. Победы, смерти, под героев кровь, за наш покой.

отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: каждый рассвет. Спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет. Спасибо, дед. Тишина.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Александр Яшин. Не умру. 1943 год. Когда я раненый лежал в пыли, страдая от удушливого жара, не отличая небо от земли, артиллерийских залпов от кошмара, и не стонать, не говорить не мог. Тогда прямой, с пушистой желтизною, откуда ни возьмись степной цветок, видением детства встал передо мною. Что я припомнил в этот миг? Леса, деревни, в палисадниках рябину, под солнцем поле спелого овса и матери натруженную спину. Что я услышал? Дробный стук колес, крик петуха на просмоленной крыше, шум светлых сосен и жужжание ос. Раздольный звон бубенчиков услышал. Ах, родина, лесная сторона, как все сто крат для сердца стало мило. Брусника в чащах, рек голубизна. Война все чувства наши обострила. Просторный тесом крытые дворы, в холмистом поле широкие загоны. Как многолюдны свадьбы и пиры, как сарафаны девичьи пестры. Каким достоинством полны поклоны. Моторы в сизых ельниках стучат. Плывет над лесом рокот молотилок, и запахи бензина не глушат смолистого дыхания опилок. А сколько зверя, сколько птиц в бору, и потому что все перед глазами, не дрогну я в сражении с врагами. Земли родной не выдам, не умру.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185/185, сообщает Минобороны. У детей начались летние каникулы. Александр Шуваев рассказал, что с июня в области работает более 600 лагерей, в том числе пришкольных, и лагеря труда и отдыха. В общей сложности сейчас отдыхает в регионе более 41 тысячи детей. Режим простой – зарядка, завтрак, обед, полдник, ужин. Между ними спорт, экскурсии, творческие мастерские, подвижные игры. Дети заняты делом, родители спокойны, безопасность обеспечена. Отдых у всех разный. Кому-то нужны активности, кому-то новые друзья или увлечения по душе. Наша задача – создать достойные условия для каждого юного белгородца. Первая неделя прошла штатно, работаем дальше, сказал руководитель региона и пожелал детям набираться сил. 20 команд из Белгородской области победили в конкурсе «Движение первых» на реализацию социальных проектов, помощь ветеранам, семьям участников СВО, людям с ОВЗ и поддержку приютов. Ребята и их наставники выиграли более 4,5 миллионов рублей, рассказал Александр Шуваев. Среди победителей – школы из Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Староскольского, Новооскольского, Прохоровского и Веделевского округов. Детский сад «Теремок» из Карачанского округа и Валуйский индустриальный техникум получили приз уже в третий раз. Размер грантов от 200 до 500 тысяч рублей. На эти средства для ребят оформят тематические пространства, закупят оборудование для спорта, туризма, театральных кружков и медиастудий. Горжусь каждым участником и наставником. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию, любовь к родной земле. Так держать белгородчина, написал руководитель региона. Обновить излюбленное место отдыха жителей ракетянского поселка Пролетарского стало возможным благодаря федеральной программе формирования комфортного.

городской среды, нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство именно этой территории жители проголосовали в 2025-м. Теперь здесь проведут четкие границы между пикниковой зоной и пляжем, чтобы одни отдыхающие не мешали другим. Беседки отремонтируют и оформят в единой цветовой гамме, установят несколько новых. В этой же зоне появится причал с качелями, а чуть дальше специальный мостик для рыбаков, чтобы им не мешали отдыхающие. Для комфортного доступа к обновленному общественному пространству обустроят подъездные пути, автостоянку и велопарковку с асфальтовым покрытием. К каждой беседке подведут отдельную дорожку, выложенную тротуарной плиткой. Территорию украсят малые архитектурные формы, появятся деревянные настилы. Особое внимание уделят озеленению. На детской площадке появится новое резиновое покрытие, а спортплощадку очистят от растительности и засыплют песком. В пляжной зоне появится площадка для волейбола у воды. Завершить реконструкцию зоны отдыха строители планируют в июле. Молодежное правительство Белгородской области возглавил участник Дня дублера. Новым председателем стал Александр Шкодниченко. Он сменил на этом посту Максима Шепелева. Напомним, в состав молодежного правительства входят 25 активистов. Все они участники проекта «День дублера», в рамках которого молодые люди замещали руководителей органов власти. Количество парковочных мест возле пляжа Берега вырастет до 350. Необходимость в расширении мест для машин возникла в связи с активным развитием инфраструктуры. На месте уже начали обустраивать парковку на 97 машиномест на месте гаражного кооператива. Возле берегов уже есть парковочное пространство на 200 автомобилей, а также парковка у центрального входа на 50 мест. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и приятного отдыха.

Вернувшись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас. Мелькают километры.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Ой, шутник, озорник, Купидон.
1: Реклама. Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Фабричная ярмарка курток и пальто. Размеры от 48 до 80. Огромный выбор и цены от производителя. Скидки 50% на все. Ярмарочный двор. Костюкова, 41.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Шашлык «Мираторг». Килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила». 210 миллилитров. 229,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 4 по 17 июня 2026 года. Цены в рублях.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Украина, тебе пишу, но услышишь меня едва ли. Тяжело, как и ты, дышу, но на воле, а не в подвале. Что нам сделать, чтоб поняла, сколько зла ты в себе скопила. Ты сама у себя отняла все, что загодя накопила. А теперь не моли богов и мужайся за все ответить.

0: разбудите меня в эту лунную ночь телефонным звонком, неожиданным стуком. Разбудите меня ветром или дождем, вьюга или белоснежной, постучитесь мне в окна.
1: Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z.
1: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях семья Светличных. Глава семьи Алексей, хранительница семейного очага «Любовь» и главная наша героиня Анечка. Здравствуйте.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Анют, знаешь, для чего я тебя пригласила сегодня к нам в гости? Догадываешься?
4: Да, потому что я езжу в госпиталь и поднимаю боевой дух солдатам.
1: А как ты это делаешь? Расскажи нам.
4: Я для них пою, танцую, им это нравится.
1: А скажи, пожалуйста, это твое было желание или тебе родители подсказали?
4: В целом, мне самой понравилось. Я могу рассказать, как я первый раз побывала в госпитале.
1: Давай, расскажи, нам очень интересно.
4: Я была на лид-гостиной у Натальи Чехуновой, белгородской поэтессы. И я там тоже выступала. И на этой же лид-гостиной был Дроздов Виктор Иванович. Он организатор Благовеста. И после того, как лид-гостиная закончилась, он у моих родителей у меня спросил, а хочу ли я выступать в госпитале. Мне очень понравилась эта идея. И когда я первый раз выступила в госпитале, я поняла, что чем чаще я буду ездить, тем лучше будет для солдат.
1: Слушай, ну у тебя, конечно, такая уникальная возможность увидеть своими глазами наших героев, наших защитников. Скажи, пожалуйста, с какой песней первый раз ты выступала? Или это был танец? Мама может помочь.
3: Я не вспомню, что это было, танец или песня, но мы ездили с полноценным концертом. Это было 10 номеров, и Аня их не сразу исполняла, а блоками. То есть она исполнила две песни, потом кто-то еще пел или, допустим, рассказывал стихи, а потом опять Аня выступала. И так вот было по кругу 5 раз, поэтому были песни семейные, про счастье, про победу, про русских солдат. Мы подбирали специально костюмы для каждого блока и переодевались в то время, пока шли другие номера, для того, чтобы полноценно образ мог передать именно настроение и смысл номера, которое Аня потом пропевала или танцевала.
1: Ваш папа, я смотрю, поддерживает вас во всем. Вопрос. Как девчонки затянули вас в эту авантюру?
2: Тут затягивать не пришлось. Мы все делаем вместе. То есть на всех концертах, на всех Аниных выступлениях, даже на репетициях, когда приходится ее ждать, мы вдвоем с женой стараемся быть все время рядом с ней. Потому что у нас был даже один случай, когда по объективным причинам мы первый раз не могли попасть на ее концерт. У нее были слезы. А как? А что? Мы нашли способ, что один из нас все-таки попал на этот концерты. Вот за все время мы, по-моему, не пропустили еще ни разу ни одно ее выступление.
3: Я хочу добавить то, что папа включился в процесс вместе с Аней. Первое и самое важное для того, чтобы немножко ее разгрузить. Потому что бывали случаи, когда Аня была не совсем здорова. Но она не хотела отказываться от поездки в госпиталь, потому что она вот действительно прикипела к этому делу. Хоть мы и волновались изначально, что первый раз, когда приехали, а какие солдаты будут. А будет ли это для ребенка какой-то травмой? Никакой травмы не было. Она подходила, обнимала, они ей дарили шевроны. То есть общение пошло вот просто, как будто они виделись уже не первый раз. И папа начал включаться, чтобы успела я Аню, например, переодеть. Или чтобы, вот, например, она отдышалась, потому что был танец, а как сразу петь? Соответственно, выходил папа. Голос хорошо поставлен, он играет на гитаре. Поэтому на большую аудиторию, может быть, он и не готов выходить в силу того, что не было такой практики, мы технари по образованию. А вот для солдат от души это было воспринято вот просто на ура. Его, как и Аню, записывали на телефон, подходили, жали руку, поэтому это его тоже как бы подбодряло, что значит он на своем месте. И вот так вот у них сложились даже какие-то дуэты. То есть мы выбирали песни, где можно было исполнить, например, один куплет Аня, припев они вместе, второй куплет папа, припев они вместе. Если бы мы по поработали, возможно, с профессионалами, это был бы вообще супер номер. Но для госпиталя это было действительно вот душевно, потому что они подходили и после этого говорили, что вот я как дома побывал, вот у меня дочка такая, у меня внучка такая. И мы понимали, что мы делаем что-то нужное.
1: Очень жалко, что вы сегодня приехали к нам без гитары.
2: Ну, я редко играю.
1: Скажите,
2: на гитаре,
1: если
2: больше под минусовки
1: какие-то. Возможно, сейчас у вас буквально отрывочек что-нибудь, Санечка, исполнить.
4: Расскажи мне, папа, почему всегда к

0: лепестков у роз.
1: К лету лед растает, с гор ручьи стекут, словно птицы в стаю их реки соберут. Звезд пока на небе люди не сочли, розы от природы нам подарок принесли.
2: Молодцы! Анюта, какие планы на будущее у тебя?
3: Пока не закончится война, дальше ездить в госпиталь, в санчасть, выступать перед солдатами, чтобы поднимать им настроение.
2: Мы благодарим вас за то, что вы к нам сегодня приехали, нашли время в своем плотном достаточно графике. Родители, вам огромное спасибо за то, что вы поддерживаете свою дочку, за то, что вы всегда рядом. А тебе, Анюта, очень повезло с твоими родителями, потому что твои родители находятся с тобой рядом. Спасибо вам большое.
4: Спасибо.
5: Спасибо.
3: Спасибо большое всем.
2: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях семья Светличных. Алексей, Любовь и Анечка. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентств. Владимиру Путину доложили об открытом письме Владимира Зеленского, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он не стал уточнять, какой была реакция президента на эту информацию. По словам Пескова, по официальным каналам это письмо не поступало. Он также отметил, что если украинский лидер хочет встретиться с президентом России, то может приехать для этого в Москву. Американская газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, письмо Зеленского Путину было пиар-ходом. Журналисты издания указывают на двойственность послания. Из него не ясно, чего глава киевского режима пытается добиться, сочетая призывы к миру с провоцированием конфликта. Дефицит кадров остается одним из серьезных рисков для роста российской экономики. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума заявил вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что сейчас важно направлять работников в отрасли, где создается больше добавленной стоимости. Также нужно повышать гибкость рынка труда. Отдельно Новак обратил внимание на производительность. По его словам, она пока растет медленнее, чем зарплаты, поэтому ее повышение остается важным условием для устойчивого развития экономики. Эффективность борьбы с мошенниками в интернете, ответственность за финансовые потери граждан и новые инструменты защиты от онлайн-преступников обсудили на сессии Международного экономического форума с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко. Действуют десятки мер против кибермошенников, они дают результат. Злоумышленникам становится труднее обманывать граждан, это подтверждается статистикой. «Мы переломили тенденцию, но работа продолжается», — сказал Григоренко. Среди наиболее востребованных инструментов защиты 30 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов, 1,8 миллиона россиян воспользовались самозапретом на оформление сим-карт, 4 миллиона воспользовались жизненной ситуацией защиты от мошенников на госуслугах. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Его второе чтение ожидается в ближайшие недели. Замминистра промышленности и торговли Альберт Каримов на сессии по автопрому на Международном экономическом форуме заявил, что Россия через несколько лет может выйти на рынок продажи новых автомобилей в объеме 2,5 миллиона машин в год. Объем российской техники должен достичь 80%. По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2025 года на российском рынке было продано 1,35 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

С учетом альтернативных каналов поставок этот показатель составил 1,36 миллиона машин, что на 17% меньше, чем годом ранее. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам и добрых дорог!

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: без погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
1: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее. А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Не устаю повторять, наглосаксы век от века не меняют своих кровавых методичек. Особенно тех, которых от раз сработали и принесли им добычу. Сейчас они у нас пытаются возродить именно этот старый сценарий, которым была разрушена одна из форм столь ненавистной им российской государственности. Добыли из загашников методичку 110-летней давности. Давайте о параллелях. Долгая война, хотя все полагали, что она будет быстрой и победоносной. Линия фронта, которая движется, но медленно и не так, как бы нетерпеливым диванным патриотам в глубоком тылу хотелось. Новые технологии, которых до войны не было в массовом применении. Тогда пулеметы и газы, сегодня небо, почерневшее от дронов. И тогда и сейчас смерть может настичь внезапно. Ее не видно и не слышно порой. Эти параллели вражеская пропаганда уже оседлала и начала делать максимум, чтобы провести Россию по сценарию 1916-1917 годов. Для чего? Вот для чего целенаправленно бить дронами по общежитию, в котором спят дети, в основном девочки, просто студенты, будущие учителя. Тем более, если цинично и лицемерно орешь на всех углах, что Старобельск – это оккупована украинская территория, а значит, эти самые девочки, по их же идее, являются украинскими громадянами, которых якобы захватили злобные москали. Я вам скажу для чего. Базовый инстинкт защиты потомства, без разницы, материнский или отцовский. Каждому из нас легко представить боль от утраты самого дорогого своего ребенка, кровиночки своей. Это удар не только по конкретным детям. Это подлый и расчетливый удар по душе всех россиян. Вовлечение в войну. Удар по психике. Внушение мысли, что нет защищенности, что прилететь может по каждому. Дроновый террор мирных городов и особенно прифронтовых населенных пунктов решает точно ту же психологическую задачу. Создать у атакуемого населения ощущение беззащитной жертвы. Причем далеко от линии фронта. И мрази бьют по спящим многоэтажкам. Удары по гражданскому транспорту. Хладнокровное убийство целых семей в обычных машинах или спящих людей в автобусе, который везет их на отдых. Психологически рассчитано подло, но верно. Запугать всех, залезть липким страхом в души как можно большего количества людей. Террор на трассах снабжения. Удары по бензовозам выполняют схожую задачу. Создать бытовые проблемы как можно большему количеству людей. Вызвать у них гнев и накопленную усталость от неурядиц. И тут из всех щелей в соцсетях выползает очередная истероидная клака. И начинает орать дурниной, что, мол, мы утираемся, что мы не такусики, что пора жахнуть, мол, воюем со связанными руками и жалеем мыши-братьев. Тут идет двойной удар, как наглосаксы и любят. Во-первых, в мозг из-под тишка прогружается подленькая мыслишка, что там, наверху, потеряли хватку за долгие годы пребывания у власти, мхом поросли. А во-вторых, что наших людей там нет. Нужно снести этот хутор до основания, до котлована со всем населением. И тогда, типа, все прекратится. Вековая мечта наглосаксонских кукловодов. Они ведь столетиями так делают. Индия и Пакистан, некогда жившие в одной стране, теперь кровные враги. А если вспомнить английский вклад в разжигание бойни между евреями и арабами-палестинцами, которая не затихает кровавыми метастазами и по сей день, так это же их заветная цель. Две части, некогда три единого русского народа, великороссы и малороссы, убивают убивают друг друга и как можно больше. И чтоб кровоточило десятилетиями. А для того нужно как можно больше человеческих жертвоприношений. Вынудит русских на жесточайшую ответку, чтобы разлом стал безвозвратным. А если тут же не жахнули, то включается другой посыл. Власть слаба. Все ровно так же, как в агитках 1916 года. Параллели с правлением Николая II уже просто идут потоком. Мол, тоже долго правил, народ перемен захотел. Кстати, тогда тоже была в Российской империи клака на содержание, которая истошно визжала «не так воюем» и вопрошала «глупость или измена». И кукловодили этой клакой оттуда же, откуда кукловодят и нынешней, из британского посольства. Именно Британии нужно было любой ценой вышибить Россию из войны, практически уже выигранной. Уинстон Черчилль, которого совсем сложно заподозрить в русофилии, писал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления закончились. Снарядный голод побежден. Вооружение шло широким потоком. Более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми». В марте царь находился на престоле. Российская империя и русский народ держались. Фронт был обеспечен. И победа казалась бесспорной. Держа победу уже в руках, Россия пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями. А знаете, почему я абсолютно уверен, что англосаксы готовят нам сейчас тот же сценарий? Сейчас расскажу. Почему-то многие сегодня в горячей полемике забывают, что укранекрофюрер – еврейский мальчик из Кривого Рога, только клоун, марионетка. А у любого клоуна есть режиссер и сценарист, пишущий для него тексты. И вот вчера такой текстик был вечером обнародован под видом открытого письма нашему президенту Владимиру Путину. Но на самом деле это не письмо для президента. Это поистине геббельсовская агитка для россиян. Вот со всеми теми самыми смыслами и параллелями, о которых я только что рассказывал. Там все открытым текстом, не стесняясь. И все хотелки, и все цели. И про более чем 26 лет назад возглавил Россию. И про война перестает устраивать русских и дает все больше негатива. И про русским не нравятся наши дроны и ракеты. Не нравится нехватка бензина и постоянный рост цен. Не нравится постоянный запреты и байка про вторую волну мобилизации, и что в войне не видно конца, и про якобы гигантские потери на фронте, и не захватите Донбасс в этом году, вы бы не справились бы с помощью Северной Кореи. Собрание всех потужных лозунгов для укрогелемарафона. Или агиток предыдущего рейха. Рус, сдавайся, уничтожай Сталина, в плену хорошо кормят. Но сценарист написал клоуну текст, которым проговорился о том, для чего и почему сейчас срочно им нужно изменить формат войны, не стесняясь. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас. Вам придется значительно больше бороться за ваше существование, ваше личное. И это не угроза, это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы поняли? Вот она. Истинная цель дронового террора. И еще одно откровение. Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию. Все мечтания и влажные хотелки в одном флаконе. Смута в России. Единственный способ для кукловодов таки одержать верх, уничтожить и расчленить столетиями ненавистную им Россию. Они прекрасно понимают, что победить Россию на поле боя невозможно. А потому идут по методичке, которая когда-то сработала, и даже не считают необходимым это скрывать и прикрыть каким-то фиговым листочком демагогии. Не, чешут нагло. Потому я их и называю нагло саксы. В сентябре этого года у нас в стране выборы в Государственную Думу. Вспоминайте, внешние кровавые интересанты всегда делают попытку снести легитимную власть в атакуемой стране именно под такие внутриполитические события. Так было и у нас во время болотного шабаша. Так было много раз в Белоруссии, да и по всему пространству бывшего Советского Союза. Именно так и было. Вот истинная цель этих мразей. Смута, переворот и гражданская война в воюющей стране смерти подобна. На это и расчет. Да, волшебной палочки, которая позволила бы раз и навсегда отучить укронацистов от террора, не существует. Для этого нужно уничтожить в зародыше то, что этот террор породило. Саму укронацистскую хунту. И обрубить щупальца, которые ее подпитывают извне. Да, можно отключить на сопредельной территории электричество. Да, можно и без ядерных ударов сделать Киев или любой другой крупный город Украины непригодным для жизни на месяцы вперед. Можно приступить и к целенаправленной охоте на конкретных уродов, непосредственно причастных к организации и ведению террора. Но нужно понимать, что террор после этого не остановится. Просто ни другого способа ведения войны, ни другого смысла существования у укронацистов не существует. А терять им все равно давно нечего. Они прекрасно знают, что кукловоды только порадуются их утилизации и поставят других. Только додавить. Процитирую вам один текст, который мне лично очень понравился. Нам с вами важно при любых обстоятельствах помнить, что главное и едва ли не единственная цель этого террора – запугать нас до такой степени, чтобы разжечь массовое настроение в пользу требования, чтобы террор прекратился прямо сейчас и на каких угодно условиях. Внушить в души уныние и тягу к простым решениям. Иного сценария, в котором украинский нацизм не будет развеян по ветру, не существует даже в теории. Силы не поддаться этим генерируемым извне настроениям при любых обстоятельствах обязаны быть у каждого. Не потому же даже, что от чего-то персонального выбора что-то может зависеть. Исход предопределен давно и прочно. И предопределен в том числе как раз ясным, всенародным пониманием, что никаких альтернатив денацификации бывшей Украины быть не может. А потому, что поддаться этим настроениям стыд. Крайний стыд, запредельный стыд. И перед всеми, кто не поддался и подавно перед солдатами на фронте. Все чувства, которые вполне объяснимым образом возникают после удачи того или иного террористического нахрюка, имеют право переплавляться. Только вопрос, что я, лично я, могу еще сделать для приближения победы. И желательно прямо сегодня. Я лучше не скажу. Все так. Нельзя впадать в уныние, несмотря ни на что. Уныние – это смертный грех. Ибо есть риск повторения ошибок столетней давности. Все потерять за несколько шагов до победы. Россия выше и сильнее любых обстоятельств. И всегда побеждают люди, которые верят в себя и в свою родину. Воля и вера побеждает. Уныния нет. Моя задача сегодня – предупредить. Ибо кто предупрежден, тот вооружен. И справится со всеми грядущими испытаниями, выйдя из них с честью и с победой.

0: адресу Русь.
1: Информационный партнер следующего музыкального часа – «Ворота Белогорья».
2: Новый шоурум «Алютех» в Белгороде. Автоматические роллеты и ворота «Алютех» для безопасности и комфорта. Ваш дом под надежной защитой. Лучшие условия и цены от официального представителя по Белгородской области компании «Ворота Белогорья». Ворота «Алютех» смотрятся отлично, работают безупречно. Проспект Богдана Хмельницкого, 62А. Телефон 37 2070. 37 2070. Сайт alutech-belgorod.ru.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 185 на 185, сообщает Минобороны. У детей начались летние каникулы. Александр Шуваев рассказал, что с июня в области работает более 600 лагерей, в том числе пришкольных, и лагеря труда и отдыха. В общей сложности сейчас отдыхает в регионе более 41 тысячи детей. Режим простой – зарядка, завтрак, обед, полдник, ужин. Между ними спорт, экскурсии, творческие мастерские, подвижные игры. Дети заняты делом, родители спокойны, безопасность обеспечена. Отдых у всех разный. Кому-то нужны активности, кому-то новые друзья. Друзья или увлечения по душе. Наша задача – создать достойные условия для каждого юного белгородца. Первая неделя прошла штатно, работаем дальше, сказал руководитель региона и пожелал детям набираться сил. 20 команд из Белгородской области победили в конкурсе «Движение первых» на реализацию социальных проектов, помощь ветеранам, семьям участников СВО, людям с ОВЗ и поддержку приютов. Ребята и их наставники выиграли более 4,5 миллионов рублей, рассказал Александр Шуваев. Среди победителей – школы из Алексеевского, Белгородского, Валуйского, Старооскольского, Новооскольского, Прохоровского и Вейделевского округов. Детский сад «Теремок» из Карачанского округа и Валуйский индустриальный техникум получили приз уже в третий раз. Размер грантов от 200 до 500 тысяч рублей. На эти средства для ребят оформят тематические пространства, закупят оборудование для спорта, туризма, театральных кружков и медиастудий. Горжусь каждым участником и наставником. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию, любовь к родной земле. Так держать Белгородщина, написал руководитель региона. Обновить излюбленное место отдыха жителей ракетянского поселка Пролетарского стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За благоустройство именно этой территории жители проголосовали в 2025-м. Теперь здесь проведут четкие границы между пикниковой зоной и пляжем, чтобы одни отдыхающие не мешали другим. Беседки отремонтируют и оформят в единой цветовой гамме, установят несколько новых. В этой же зоне появится причал с качелями, а чуть дальше специальный мостик для рыбаков, чтобы им не мешали отдыхающие. Для комфортного доступа к обновленному общественному пространству обустроят подъездные пути, автостоянку и велопарковку с асфальтовым покрытием. К каждой беседке подведут отдельную дорожку, выложенную тротуарной плиткой. Территорию украсят малые архитектурные формы, появятся деревянные настилы. Особое внимание уделят озеленению. На детской площадке появится новое резиновое покрытие, а спортплощадку очистят от растительности и засыплют песком. В пляжной зоне появится площадка для волейбола у воды. Завершить реконструкцию зоны отдыха строители планируют в июле. Молодежное правительство Белгородской области возглавил участник Дня дублера. Новым председателем стал Александр Шкодниченко. Он сменил на этом посту Максима Шепелева. Напомним, в состав молодежного правительства входят 25 активистов. Все они участники проекта «День дублера», в рамках которого молодые люди замещали руководителей.

органов власти. Количество парковочных мест возле пляжа Берега вырастет до 350. Необходимость в расширении мест для машин возникла в связи с активным развитием инфраструктуры. На месте уже начали обустраивать парковку на 97 машиномест на месте гаражного кооператива. Возле берегов уже есть парковочное пространство на 200 автомобилей, а также парковка у центрального входа на 50 мест. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и приятного отдыха.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Распродажа товаров для дома. Тапочки 199 рублей. Стельки 39 рублей. Фейри 79 рублей. Ярмарочный двор. Костюкова 41.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шашлык Мираторг. Килограмм 299,90. Аэрозоль Гардекс Суперсила 210 миллилитров 229,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Надоело воевать, мне б семью свою обнять, бороду колючую подстричь. Кому пляж затер, да ты, что ты скажешь, командир? Вроде мир, штык в землю и домой. Ладно, бровь не хмурь, чудак, не грусти, я к слову так. Знаю, что нам стоит наш покой.

стоит стеной. Не скоро, милая, увидимся с тобой. Надоело воевать, только надо побеждать.

0: Радио Зет.
1: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно. А я полз по земле, чтоб еще раз увидеть тебя.

найди меня, мама, мама, найди. Время заклинило, только было уже нету.

странно, но не было больно. Было больше обидно, да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле.

0: мамка.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Анатолий Сафронов. Шумел сурово Брянский лес. Шумел сурово Брянский лес. Спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли на битву партизаны. Тропою тайной меж берез спешили дебрями густыми, и каждый за плечами нес винтовку с пулями литыми. В лесах врагам спасения нет, летят советские гранаты, и командир кричит им вслед: «Громи захватчиков, ребята!» Шумел сурово Брянский лес, спускались синие туманы, и сосны слышали окрест, как шли с победой партизаны.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, дрын траву на поляне, и отстают.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Шашлык «Мираторг» килограмм 299,90. Аэрозоль «Гардекс Суперсила» 210 миллилитров 229,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции с 4 по 18 июня 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
5: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Они защищали Родину. Теперь им предстоит найти себя. Три ветерана СВО, три истории возвращения. Бои, ранения, потери и один вопрос. Куда идти дальше? Они умеют выживать под обстрелами. Но как быть, когда война для них закончилась? Главная битва теперь не с врагом, а с самим собой. Мир Белогорья при поддержке Института развития интернета представляет новый проект «Грант на успех». Честное реалити о тех, кто вернулся. О том, как ищут смыслы, ошибаются, срываются, теряют веру и встают снова. Что они выберут? Покой или новый старт? Найдут ли себя в жизни, которая больше не будет прежней? «Грант на успех». Скоро на Мире Белогорья.
1: Смотрите в наших соцсетях.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да, и с высоты.

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам ждем привет!
1: Радио З. Работаем за правое.

0: где-то в небесах.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

беру во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоя победы православным христианам на сопротивное даруя, и Твоя сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Не устаю повторять, наглосаксы век от века не меняют своих кровавых методичек. Особенно тех, которые хоть раз сработали и принесли им добычу. Сейчас они у нас пытаются возродить именно этот старый сценарий, которым была разрушена одна из форм столь ненавистной им российской государственности. Добыли из загашников методичку 110-летней давности. Давайте о параллелях. Долгая война, хотя все полагали, что она будет быстрой и победоносной. Линия фронта, которая движется, но медленно и не так, как бы нетерпеливым диванным патриотам в глубоком тылу хотелось. Новые технологии, которых до войны не было в массовом применении. Тогда пулеметы и газы, сегодня небо, почерневшее от дронов. И тогда и сейчас смерть может настичь внезапно. Ее не видно и не слышно порой. Эти параллели вражеская пропаганда уже оседлала и начала делать максимум, чтобы провести Россию по сценарию 1916-1917 годов. Для чего? Вот для чего целенаправленно бить дронами по общежитию, в котором спят дети, в основном девочки, просто студенты, будущие учителя. Тем более, если цинично и лицемерно орешь на всех углах, что Старобельск – это оккупована украинская территория, а значит, эти самые девочки, по их же идее, являются украинскими громадянами, которых якобы захватили злобни москали. Я вам скажу для чего. Базовый инстинкт защиты потомства, без разницы, материнский или отцовский. Каждому из нас легко представить боль от утраты самого дорогого своего ребенка, кровиночки своей. Это удар не только по конкретным детям. Это подлый и расчетливый удар по душе всех россиян. Вовлечение в войну. Удар по психике. Внушение мысли, что нет защищенности, что прилететь может по каждому. Дроновый террор мирных городов и особенно прифронтовых населенных пунктов решает точно ту же психологическую задачу. Создать у атакуемого населения ощущение беззащитной жертвы. Причем далеко от линии фронта. И мрази бьют по спящим многоэтажкам. Удары по гражданскому транспорту, хладнокровное убийство целых семей в обычных машинах или спящих людей в автобусе, который везет их на отдых. Психологически рассчитано подло, но верно. Запугать всех, залезть липким страхом в души как можно большего количества людей. Террор на трассах снабжения, удары по бензовозам выполняют схожую задачу. Создать бытовые проблемы как можно большему количеству людей, вызвать у них гнев и накопленную усталость от неурядиц. И тут из всех щелей в соцсетях выползает очередная истероидная клака и начинает орать дурниной, что, мол, мы утираемся, что мы не такусики, что пора жахнуть, мол, воюем со связанными руками и жалеем мыши-братьев. Тут идет двойной удар, как наглосаксы и любят. Во-первых, в мозг из-под тишка прогружается подленькая мыслишка, что там, наверху, потеряли хватку за долгие годы пребывания у власти. Мхом поросли. А во-вторых, что наших людей там нет. Нужно снести этот хутор до основания, до котлована со всем населением. И тогда, типа, все прекратится. Вековая мечта наглосаксонских кукловодов. Они ведь столетиями так делают. Индия и Пакистан, некогда жившие в одной стране, теперь кровные враги. А если вспомнить английский вклад в разжигание бойни между евреями и арабами-палестинцами, которая не затихает кровавыми метастазами и по сей день, так это же их заветная цель. Две части некогда триединого русского народа, великороссы и малороссы, убивают убивают друг друга и как можно больше. И чтоб кровоточило десятилетиями. А для того нужно как можно больше человеческих жертвоприношений. Вынудить русских на жесточайшую ответку, чтобы разлом стал безвозвратным. А если тут же не жахнули, то включается другой посыл. Власть слаба. Все ровно так же, как в агитках 1916 года. Параллели с правлением Николая II уже просто идут потоком. Мол, тоже долго правил, народ перемен захотел. Кстати, тогда тоже была в Российской империи клака на содержание, которая истошно визжала «не так воюем» и вопрошала «глупость или измена». И кукловодили этой клакой оттуда же, откуда кукловодят и нынешний, из британского посольства. Именно Британии нужно было любой ценой вышибить Россию из войны, практически уже выигранной. Уинстон Черчилль, которого совсем сложно заподозрить в русофилии, писал: «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как к России. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань уже была видна. Она уже пережила бурю, когда все обрушилось на нее. Все жертвы были принесены, вся работа завершена. Отчаяние и измена овладели властью, когда задача была уже выполнена. Долгие отступления закончились. Снарядный голод побежден. Вооружение шло широким потоком. Более сильная, более многочисленная, гораздо лучше снабжаемая армия держала огромный фронт. Тыловые сборные пункты были переполнены людьми. В марте царь находился на престоле. Российская империя и русский народ держались. Фронт был обеспечен. И победа казалась бесспорной. Держа победу уже в руках, Россия пала на землю заживо, как древний Ирод, пожираемая червями. А знаете, почему я абсолютно уверен, что англосаксы готовят нам сейчас тот же сценарий? Сейчас расскажу. Почему-то многие сегодня в горячей полемике забывают, что укранекрофюрер, еврейский мальчик из Кривого Рога, только клоун, марионетка. А у любого клоуна есть режиссер и сценарист, пишущий для него тексты. И вот вчера такой текстик был вечером обнародован под видом открытого письма нашему президенту Владимиру Путину. Но на самом деле это не письмо для президента. Это поистине геббельсовская агитка для россиян. Вот со всеми теми самыми смыслами и параллелями, о которых я только что рассказывал. Там все открытым текстом, не стесняясь. И все хотелки, и все цели. И про более чем 26 лет назад возглавил Россию. И про война перестает устраивать русских и дает все больше негатива. И про русским не нравятся наши дроны и ракеты. Не нравится нехватка бензина и постоянный рост цен. Не нравится постоянный запреты и байка про вторую волну мобилизации, и что в войне не видно конца, и про якобы гигантские потери на фронте, и не захватите Донбасс в этом году, вы бы не справились бы с помощью Северной Кореи. Собрание всех потужных лозунгов для укртелемарафона или агиток предыдущего рейха. Рус, сдавайся, уничтожай Сталина, в плену хорошо кормят. Но сценарист написал клоуну текст, которым проговорился о том, для чего и почему сейчас срочно им нужно изменить формат войны, не стесняясь. После 26 лет старость начала брать свое. Чем дальше, тем больше будет усталость и от вас. Вам придется значительно больше бороться за ваше существование, ваше личное. И это не угроза, это факты российской истории, которые вы хорошо знаете. Когда Россия устает, происходят изменения. Мы можем работать на такую усталость. Вы поняли? Вот она. Истинная цель дронового террора. И еще одно откровение. Своей войной вы навсегда разграничили Украину и Россию. Все мечтания и влажные хотелки в одном флаконе. Смута в России. Единственный способ для кукловодов таки одержать верх, уничтожить и расчленить столетиями ненавистную им Россию. Они прекрасно понимают, что победить Россию на поле боя невозможно. А потому идут по методичке, которая когда-то сработала, и даже не считают необходимым это скрывать и прикрыть каким-то фиговым листочком демагогии. Не, чешут нагло. Потому я их и называю нагло саксы. В сентябре этого года у нас в стране выборы в Государственную Думу. Вспоминайте, внешние кровавые интересанты всегда делают попытку снести легитимную власть в атакуемой стране именно под такие внутриполитические события. Так было и у нас во время болотного шабаша, так было много раз в Белоруссии, да и по всему пространству бывшего Советского Союза именно так и было. Вот истинная цель этих мразей. Смута, переворот и гражданская война в воюющей стране смерти подобна. На это и расчет. Да, волшебной палочки, которая позволила бы раз и навсегда отучить укронацистов от террора, не существует. Для этого нужно уничтожить в зародыше то, что этот террор породило. Саму укронацистскую хунту. И обрубить щупальца, которые ее подпитывают извне. Да, можно отключить на сопредельной территории электричество. Да, можно и без ядерных ударов сделать Киев или любой другой крупный город Украины непригодным для жизни на месяцы вперед. Можно приступить и к целенаправленной охоте на конкретных уродов, непосредственно причастных к организации и ведению террора. Но нужно понимать, что террор после этого не остановится. Просто ни другого способа ведения войны, ни другого смысла существования у укронацистов не существует. А терять им все равно давно нечего. Они прекрасно знают, что кукловоды только порадуются их утилизации и поставят других. Только додавить. Процитирую вам один текст, который мне лично очень понравился. Нам с вами важно при любых обстоятельствах помнить, что главное и едва ли не единственная цель этого террора – запугать нас до такой степени, чтобы разжечь массовое настроение в пользу требования, чтобы террор прекратился прямо сейчас и на каких угодно условиях, внушить в души уныние и тягу к простым решениям. Иного сценария, в котором украинский нацизм не будет развеян по ветру, не существует даже в теории. Силы не поддаться этим генерируемым извне настроениям при любых обстоятельствах обязаны быть у каждого. Не потому же даже, что от чего-то персонального выбора что-то может зависеть. Исход предопределен давно и прочно. И предопределен в том числе как раз ясным, всенародным пониманием, что никаких альтернатив денацификации бывшей Украины быть не может. А потому, что поддаться этим настроениям стыд. Крайний стыд, запредельный стыд. И перед всеми, кто не поддался и подавно перед солдатами на фронте. Все чувства, которые вполне объяснимым образом возникают после удачи того или иного террористического нахрюка, имеют право переплавляться. Только вопрос, что я, лично я, могу еще сделать для приближения победы. И желательно прямо сегодня. Я лучше не скажу. Все так. Нельзя впадать в уныние, несмотря ни на что. Уныние – это смертный грех. Ибо есть риск повторения ошибок столетней давности. Все потерять за несколько шагов до победы. Россия выше и сильнее любых обстоятельств. И всегда побеждают люди, которые верят в себя и в свою родину. Воля и вера побеждает. Уныния нет. Моя задача сегодня – предупредить. Ибо кто предупрежден, тот вооружен. И справится со всеми грядущими испытаниями, выйдя из них с честью и с победой.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 6 июня, в нашем регионе облачно с прояснениями, без осадков. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха ночью 14 градусов тепла, днем на термометре плюс 26. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

языка, проталина тонка, и все, что недолга, моя весна. Я радуюсь, что здесь, хоть этот оно есть, как мне твоя любовь.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: С высоты своей заветной мечты громко кричу комплименты в твою ленту из самых нежных чувств. Разговоры внутри меня сводят с ума. Они мне говорят, дурак, не отпускай ее никогда. У нас с тобой все как кино легко. Наша любовь море без берегов. Я приколол много разных снов. И я тебе скажу одно.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: безопасность.
1: При обнаружении мины, другого подозрительного предмета, категорически запрещается подходить к нему, прикасаться, разводить рядом огонь. Это может привести ко взрыву.
0: Не используйте вблизи опасных предметов мобильные телефоны и другие средства радиосвязи.
1: Обозначьте место любым из подручных средств. Если берете их с земли, палка, камень, прежде чем дотронуться, убедитесь, что нет растяжек.
0: Отойдите как можно дальше.
1: Покидайте опасный участок по тому же пути, по которому шли, след в след.
0: Сообщите о находке в единую диспетчерскую службу и полицию.
1: Помните, мины, снаряды, ракеты и бомбы имеют характерный внешний вид, но могут быть закамуфлированы под бытовые предметы.
0: На это указывают следующие признаки. Несвойственный для места предмет. Например, в лесу коробка, пакет, игрушки.
1: Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, скотча, веревки. Шум, тиканье часов, щелчки и тому подобное.
0: Наличие элементов питания, батареек. Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески. Специфический запах.
1: Будьте осторожны. Не выезжайте отдыхать в приграничную часть региона.
0: Расскажите детям о правилах безопасности, об угрозах для жизни и здоровья.
1: Всегда будьте на связи с детьми и знайте, где они находятся.
0: Берегите себя и своих близких.

0: Радио З.
1: Дух и вера наш, знай, непоколебимы.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Брат, ты слышишь эти звуки? В них сердец глухие стуки. Там молитва через мат, где в нагрудный

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: все потом.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
0: В шумном зале за столом с семьей.

Господи, если просто устал, кто тебя еще в жизни так ждал? Ты не знаешь? Не знаю я. Ты спешишь? Ну, конечно, дела. Позвони в мою дверь, позвони. Если скажут, что здесь не живу, ты не веришь.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.